0: Assalamu alaikum.
1: Bushbash.
0: Привет.
2: Приходь до нас.
3: Common Voices.
4: Common Voices.